половин. Зай приходите, кар два ройсна дева. Ха, весело бо данс тут на терену, кер е пумпа присотна. Но Майя пише за весело дружбо из Веленя, ки поставя рожицо за 70 лет за Михаело. Все найбольше ин севеда, че мамо па тебе. Михаело, все найбольше за 70 лет дружба. Се весте, екс велиадо.